Еще раз предложение у вас какое? Значит, мы использовали третий номер из укладки номер 24.